0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Перми, 7 часов утра. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. США завершили вывод своих войск из Ирака, эвакуировав последнюю группу военнослужащих с авиабазы. В городе Эрбиле президент Дональд Трамп подтвердил завершение операции. По словам представителя Пентагона, этот шаг символизирует окончание 12-летней военной кампании против террористической группировки и переход к новым отношениям между Вашингтоном и Багдадом, основанным на двустороннем сотрудничестве. Федеральная антимонопольная служба с начала этого года в России возбудила 58 дел из-за нарушений на топливном рынке, сообщили в пресс-службе ведомства. С января ФАС также выдала нефтяным компаниям и другим участникам рынка 91 предупреждение. Только за последнюю неделю появились еще 3 дела и столько же предупреждений о нарушении закона о защите конкуренции. В ведомстве отмечают, что большинство выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. Управление госэкспертизы Прикамья выдало положительное заключение по проекту строительства надземного пешеходного перехода к заводу Шпагина. Переход протяженностью 74 метра соединит набережную реки Кама с территорией бывшего завода. Он пересечет Монастырскую и железнодорожные пути на перегоне Левшина-Пермь-1. Проектом предусмотрены лестнично-лифтовые блоки для маломобильных групп населения. Завод Шпагина основан в Перми в 1878 году. Сегодня он является культурным кластером, где проходят выставки, мероприятия, работают музеи, галереи. Новый переход должен обеспечить комфорт и безопасность пешеходов. Епископ Игнатий, недавно назначенный митрополитом Пермский, сделал одно из первых громких заявлений на своем посту. Он призвал православных жителей Перми бойкотировать предстоящее театральное шествие, посвященное Мастеру и Маргарите. По его мнению, представление может превратиться в шабаш. Также Игнатий заявил, что организаторы предлагают горожанам ассоциировать себя с персонажами, среди которых он упомянул государственного изменника. Идея перформанса принадлежит руководителю театра «У моста» Сергею Федотову. Как именно будет реализовано шоу, пока неизвестно. Собеседники УРАРУ отмечают, что основная ответственность за постановку лежит на самом Федотове, поскольку театр не находится в прямом подчинении Министерства культуры Прикамья. На этом пока все. Доллар сегодня 83,55, евро 94,88. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа погоде. В Перми сейчас плюс 3 градуса. В течение дня облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 4. Ощущаемая около 0.
2: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 10 минут в Перми. Доставайте теплые вещи, друзья, холодно. На улице плюс 3 градуса. Сейчас ощущаемое минус 2. Вчера, кстати, в это же самое время было плюс 9. Поэтому по сравнению с четвергом, ну, прям все испортилось. Поэтому по погоде. Одеваемся по погоде. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения. 2 октября, пятница сегодня.

0: Реклама.
1: 7.15 в Перми. Дороги сейчас свободны, однако темно и сыро. Поэтому внимательно за рулем. Впереди гороскоп, лунокалендарь, новости со всего света. Речь пойдет про кофеин и его влияние на сердечно-сосудистую систему. Очередное исследование.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Вы на волне 104.1 FM, 7.19, время Пермская, луна убывает, 21 лун сутки находится в близнецах. Вот что нам астрологи сулят. День будет благоприятным для изменения внешности. В этот день можно отправиться на стрижку или окрашивание волос. То есть ничего такого прям радикального, хотя со стрижкой и окрашиванием можно действительно либо переборщить, либо сделать лучше. Ну, вы сами все знаете. Сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, у вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи. Любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями и колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы. Существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
1: Радио «Альфа».

0: 7 часов 23 минуты, ну, на улице, друзья, конечно, так себе, плюс 3 градуса всего лишь, ощущаемое минус 2, утепляйтесь. Ну и прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на радио.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кофеин и здоровье сердечно-сосудистой системы. Что говорит наука? Так называется серьезная статья в серьезном медицинском журнале JAMA. Это обобщение данных крупнейших исследований. И главный вывод звучит так. Умеренное потребление, примерно 3-5 чашек кофе в день, безопасно для большинства взрослых и связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть некоторые оговорки. Во-первых, имеет значение способ приготовления. Френч-пресс и кофе по-турецки содержат вещества, повышающие холестерин. Лучше для сосудов – бумажный фильтр. Имеет значение и время. Ученые советуют выпивать свою норму до полудня. Тогда кофе успевает полностью усвоиться и не портит ночной сон. Ну и, конечно, генетика. Мы все расщепляем кофеин с разной скоростью. Поэтому сообщения о возможной пользе кофе не могут быть рекомендацией начинать или увеличивать потребление кофеина.
1: Радио Альфа.
4: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Радио Альфа. Радио Альфа. Музыка, которую мы любим.

0: Армия Флауэрс на 104.1 FM. Про одержимость. Ну, вот, по крайней мере, так переводится песня. 7 часов 32 минуты в Перми. Сейчас новости от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим «ракетная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Номер вызова экстренных служб 112. Порядок действий такой же, как при угрозе атаки МБПЛА. В Пермском театре завершился конкурс на должность художественного руководителя. Вместо уволенного Бориса Мильграма худрука не выбрали, должность решено упразднить. По итогам конкурса выбрали главного режиссера театра. Им станет Мария Тихонова, бывшая худрук Москонцерта. Снегопады накроют Урал и затронут Пермь. Синоптики прогнозируют до 15-20 сантиметров снега в Свердловской области. Также с 1 октября в Перми ожидается наступление ветреной погоды с осадками около 6 градусов ночью, днем плюс 10. Такая погода продлится до вторника, 6 октября. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 3 градуса, в течение дня облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный 4-6 метра в секунду, температура воздуха до плюс 4, ощущаемая около 0.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

Как пелась песня, исчезли солнечные дни, птицы улетели. Вот такая погода сегодня, 2 октября на календаре, 7 часов 43 минуты, пятница. Множество различных событий приходится на сегодняшний день. Например, день метростроителя, день среднего профессионального образования в России, Международный день социального педагога, Всемирный день улыбки, Международный день ненасилия. Вы успеваете? Я могу помедленнее. Международный день уролога, и все это венчает Всемирный день без алкоголя. Да, в завершении рабочей недели скажи нет. Ну, есть повод, на самом деле. Впереди дорожная информация, исторические факты. Расскажем про одну организацию под названием Opus Dei. Сам о ней никогда не слышал, и вы, наверное, тоже. Но услышим через 7 минут.

0: 7:48. Вы слушаете Радио Альфа. Пока что все развивается по стандартному сценарию в плане загруженности дорог. Оценивается она в 4 балла из 10 возможных. По версии индекс-карт, Мостовая улица от Ленинградской до площади Восстания. Время пресса 12 минут. На Фокинской от Марата до Мостовой 6. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стаханской улицы будете ехать 5 минут. Вам удачи в пути.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: сердца.
1: Утренняя песня влюбленного человека. I wanna wake up with you. Ну, я хочу просыпаться только с тобой. 7 часов 50 минут, и я вот просыпаюсь с Катей Григорьевой. Другого варианта у меня нет. У вас, в принципе, есть. Можете переключиться, но оставайтесь. Сейчас будет кое-что интересное на 104.1 FM.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 октября 1928-го в Мадриде была основана организация Opus Dei, ставшая широко известна с выходом романа и фильма «Код да Винчи». Название переводится с латыни как «Дело Божие». Ровно через 60 лет, 2 октября 1982-го, папа Иоанн Павел II присвоил Opus Dei особый статус. У нее нет привязки к территории, как, например, у епархии. Ее члены могут жить где угодно. За почти столетнюю историю Opus Dei называли и масонской ложей, и сектой, и разведкой Ватикана. Дэн Браун и вовсе изобразил ее в романе как тайное консервативное сообщество монахов-фанатиков, которые жестко и даже преступно защищают скрытые от людей церковные тайны. В реальности Opus Dei вполне открытая организация. Ее члены не монахи, а миряне, которые не дают никаких обетов и могут покинуть организацию, когда захотят. Руководство Opus Dei публично заявляло, что описание в книге некорректно, и просило кинокомпанию указать в титрах фильма, что история вымышлена. Впрочем, Дэн Браун и не настаивал на исторической достоверности, ведь он писал не документальную прозу, а художественное произведение.
5: Радио «Альфа».

Вот самая частая новость, которая сейчас встречается в заголовках, это то, что закрывается на ремонт трамвайные пути в Разгуляе с 5 октября. Но об этом подробнее расскажем в новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альф. Как что будет ходить и как теперь ездить. В общем, разберемся. Но сейчас музыка, которая понятна без слов.

0: 7 часов 59 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Спонсор выпуска новостей ООО «Специализированный застройщик» «Сити-проект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Убытки российских компаний в начале этого года выросли на четверть. За январь-июль совокупные потери составили 6,5 триллионов рублей, следует из данных Росстата. Сальдированная прибыль бизнеса по итогам 7 месяцев сократилась на 15%. Убыточной стала деятельность примерно 21,5 тысяч организаций или 30% от числа компаний, учтенных службой статистики. Мошенники обманывают россиян под предлогом звонков из военкомата, предупредили в МВД. Аферисты говорят, что якобы нужно уточнить данные или заменить какие-то документы, а для этого необходимо записаться на прием. А чтобы записаться, нужно назвать код из СМС, который, по легенде, является номером электронной повестки. Особенно схема актуальна в период осеннего призыва. В Перми с 5 октября отменят трамвайные маршруты номер 4, 6, 7 и 8. На перекрестке улицы Ленина и Максима Горького начинается реконструкция трамвайного узла. В последний раз она здесь проводилась 17 лет назад. Будут работать вместо трамваев автобусы 76 с сообщением «Театр-театр, площадь Восстания», 87 «Театр-театр, Жигулевская» и 36. Вводятся дополнительные рейсы на участке улицы 905 года. Стадион «Динамо». Артем Дзюба завершил карьеру. 38-летний нападающий так и не мог найти новый клуб после закрытия трансферного окна. За карьеру Дзюба выиграл 11 трофеев и стал лучшим бомбардиром российского футбола и сборной России. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 83 рубля 24 копейки. Курс евро 94,52. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group «Новоселье». Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити-проект».
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и Подовлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 3 градуса, в течение дня облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 4, ощущаемая около 0.
2: Реклама.
3: Вот это жесть!
4: Пока другие делают жесть, в «Центре металлокровли» делают долговечный профнастил и металлочерепицу из толстого металла.
3: Потому что класть на крышу жесть – реально жесть!
4: «Центр металлокровли», Пермь, 256-56-00, 256-56-00.
5: Новости нашего города – музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. Хоть это, надеюсь, вас греет. 8 часов 9 минут. Сегодня у нас до плюс 4 градусов в краевой столице. Ощущаемое будет всего лишь около 0, поэтому утепляйтесь. MTV Music Awards наградили группу Нирвану, вспомнили Джорджа Майкла и еще Мадонна спела. Нет, это не новости из прошлого или параллельной вселенной. Это абсолютно реальность. Совершенно недавно прошла церемония, собрала кучу зрителей, как по всему миру, так и в сети интернет. Давайте присоединимся к этим людям и узнаем, что там было такого интересного. Через 7 минут в новостях со всего света.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
4: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в Шинторге отличный резинозапас. А также в продаже диски любые, штампованные, кованые и литые. В Шинторге большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Васильева, 31. Шинторг. Разумные цены, высокое качество.
7: Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся. Телефон 215-50-20. 215-50-20.
8: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
10: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Загруженность дорог в целом не очень серьезная. 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. На Карбышево-Писарево от Репина до Пулковской улицы время проезда 9 минут. На Мостовой от Ленинградской до Фокинской тоже столько же. И на Карпинского потеряете 5 от проспекта Декабристов до Стахановской улицы. Но можно дополнить сообщением от Центра безопасности дорожного движения Пермского края. На перекрестке Карпинского и Веры Засулич не работает светофор.
5: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: сэр Элтон Джон на 104.1 FM, 8 часов 17 минут. Сейчас дайджест прежних событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Музыкальная премия MTV Video Music Awards в прошлое воскресенье совершила грандиозный камбэк. Прямую трансляцию посмотрели 8,5 миллионов человек. Это самый мощный телерейтинг за последнее десятилетие. А соцсети добавили еще 160 миллионов просмотров по всему миру. Менеджеры церемонии объяснили успех тем, что сделали ставку на имена, проверенные временем. Настоящей бомбой стало появление Мадонны. Она открыла вечер мощным попурри. Тейлор Свифт тоже была в зале, но петь не стала, решив просто презентовать свой новый клип. Вместо сиюминутных интернет-героев на первый план вышли вечные музыкальные ценности. Почетную награду получила группа «Нирвана». Ушедшего 10 лет назад Джорджа Майкла вспомнили масштабным трибьютом. Трогательно почтили и память Долли Партон. Старая школа доказала, что в тренде хороший вкус и уважение к легендам.
1: Радио Альфа.

0: Над историей, связанной с Дракулой. Ну, собственно, песня так называется, у Тейм Палы. Влад III родился примерно в 1631 году в семье валашского князя Влада II Дракула. И, собственно, в документах Влад подписывался как сын Дракула. Вот так. Ну и, собственно, отсюда его и прозвали Дракулой. Вообще-то он Влад Цепиш. На 104.1 FM и абсолютно реальный персонаж. Впереди новости, расскажем коротко о главных событиях пятницы.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис маркета Кримекс и Римекс.ру. ООО Римекс, шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
5: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в «Кинезис». Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Но... Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Не знаете, где пообедать? В «Аджике». Обед от 190 рублей по будням до 17 часов. Фильтр кофе в подарок. Ленина, 58.
12: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Николаевич. Центр ремонта вмятин нет, продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Режим ковер введен на территории Перми. Радиус 100 километров. В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Перми с 5 октября стартует обновление трамвайных путей. В Разгуляе часть маршрутов на это время приостановят работу. Для пассажиров запустят компенсационные автобусы. 13-ю зарплату для бюджетников предлагают закрепить на законодательном уровне. Проект уже внесли в Госдуму. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 3 градуса, в течение дня облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 4, ощущаемая около 0.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа. We were good.

0: 8 часов 42 минуты в Перми. Такой мини-разогрев перед невероятным вопросом, который стартует у нас в 9.10, где-то примерно так. Вопрос связан с модой. Кто придумал 7 базовых вещей в гардеробе? Вот если вы знаете, значит, вы прям вот действительно разбираетесь в моде. Это Донна Каран. Американский модельер и предпринимательница, создательница таких брендов, как Донна Каран и... Да, сейчас я вам прочитаю, если верно произношу. DKNY. Дело в том, что я всю жизнь говорил о Дайкине. Ну, вот, мне тоже будет полезно, по всей видимости, послушать те самые исторические факты, которые будут через 7 минут на 104.1 FM.
1: Реклама. Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
3: Каждый день в 7 вечера
4: наступает время Фудзиямы.
3: Спецсеты от 199 рублей.
4: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
3: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
5: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
6: Банька!

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
3: Шинряд.ру.
2: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
3: Шинряд.ру.
2: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
4: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
2: Телефон 293-33-99.
3: Шинряд.ру. Шины рядом.
1: ИП Панькова Ольга Викторовна. ОГРН 312-590-405-300-011.
5: Дельный совет отдельного магазина. Не пропустите обновление ассортимента обоев. Прямо сейчас в наличии. Обои в эко-стиле. Элегантная неоклассика. Стилизация под фотопано. Моноколор. Большой выбор стильных обоев для детей и подростков. Дельный магазин. Магистральная 12Б. Геофизиков 4. И Ласвинская 37.

0: Кисловец, Ханкук, Кумха, Лимглонг. Подробности на сайте автопартнер-перми.
1: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10. Движение плотное на космонавта Леонова от Карпинского до космонавта Беляева. Время пресс 9 минут. На Мостовой будете ехать от Ленинградской до площади Восстания 7, по Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской 6 и 5 по Локомотивной от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: На календаре 2 октября, пятница. Сейчас исторические факты, что связано с сегодняшней датой. Катя Григорьева продолжит далее на Радио Альфа.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 октября 1948-го в Нью-Йорке родилась основательница модного дома Донна Каран. При рождении ее звали Донна Айви Фаски, но Каран не псевдоним, а фамилия первого мужа. Она росла в семье, близкой к моде. Отец портной, мама модель, и с детства рисовала эскизы платьев. Уже в 14 начала подрабатывать продавцом одежды, потом поступила в школу дизайна Парсона, но не окончила. Модельер Анна Кляйн позвала талантливую девушку в помощницы, а после смерти наставницы Донна стала главным модельером дома. В 80-е она основала свой лейбл. В 2015 году дизайнер ушла из модной индустрии, она развивает благотворительный фонд. Придуманная Донной Каран в 80-е концепция «7 простых вещей» все еще актуальна. Ее суть в том, что в мегаполисе не нужен огромный гардероб, а из 7 базовых вещей можно собрать десятки образов. Эти 7 вещей – свитер, кожаный жакет, костюм, брюки, леггинсы, блузка и удобное платье.
1: Радио Альфа.

0: Африкане планируют довести продолжительность жизни населения до 81 года. Как это будут делать, об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на Радио Альф. Ну а в следующем часе с 9 до 10 у нас стартует игра под названием «Невероятный вопрос 12+.» И на этой неделе, напомню вам, я разыгрываю депозитные карты на 2000 рублей в «Руки вверх бар». На правах рекламы. «Руки вверх бар» принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Здесь можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. «Руки вверх бар», Сибирская, 16, для лиц старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет маляров по металлу и станочников с опытом работы. Высокая заработная плата. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. Телефон 262-65-61. 262-65-61.
1: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
3: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы». 6+.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
2: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
4: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио Альфа.
5: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: 9 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Представлен проект бюджета Прикамья на ближайшую трехлетку. По словам главы региона Дмитрия Махунина, бюджет сохранит социальную направленность. В полном объеме предусмотрены все действующие социальные обязательства. Около 30% расходов направят на бюджет развития. Доходная часть бюджета на 2027 год запланирована в размере 289 миллиардов рублей, а расходная часть 314 миллиардов. В 2028 году доходы составит 297 миллиардов, расходы 319 миллиардов. В 2029 году планируется расходная часть в размере 325 миллиардов рублей, доходная в размере 308 миллиардов. Компания «Лукойл» сохраняет объемы отпуска бензина на АЗС Пермского края на среднем уровне последних двух недель. В компании уточнили, что снабжение АЗС обеспечивается за счет сформированных запасов и поставок из других субъектов РФ. При этом ограничение на отпуск дизельного топлива полностью снято. В Пермском академическом театре «Театры» завершился конкурс на должность художественного руководителя. На должность главного режиссера театра приглашена худрук Москонцерта Мария Тихонова. В конкурсе приняли участие 19 кандидатов. По словам гендиректора ТТ Егора Мухина, ни одна из представленных художественных программ развития театра не прозвучала убедительно. Принято решение никого не приглашать на должность художественного руководителя театра «Театры» и в перспективе должность упразднить. Россияне стремительно тупеют, следует из данных опроса Института психологии РАН. Уже каждый пятый, 20%, уверен, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Еще год назад так думал только каждый шестой, 16%. Кроме того, сейчас выяснилось, что 16% считают, люди жили одновременно с динозаврами. Еще порядка 40% россиян считают, что антибиотики убивают вирусы. Доллар 83.24, евро 94.52, Алина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 3 градуса, в течение дня облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный 4,6 метра в секунду, температура воздуха до плюс 4, ощущаемая около 0.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: И вот под такие замечательные фанфары у нас начинается игра под названием «Невероятный вопрос» на 104.1 FM. 9 часов 8 минут, время пермское. Итак, друзья, все достаточно просто. Есть вопрос, задаю, кто правильно отвечает, тот получает в подарок депозитную карту на 2000 рублей в руки вверх бар. Вы готовы? Тогда начнем. Эта манера может сэкономить до 2 дней в год. Правда может и оставить без положительных эмоций. О каком действии речь? Так, давайте еще раз. Эта манера может сэкономить до 2 дней в год. Правда может и оставить без положительных эмоций. О каком действии идет речь? Как вы думаете? 257-0107 это наш номер телефона. Звоните.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Современные мелодрамы, автофикшн, куклы, танец и перформанс. Пермский театральный авангард. Разговоры о сокровенном актуальности. Вовремя. С 9 октября на фестивале моноспектаклей «Монофест».
2: 18+. Пермское региональное отделение СТД РФ. Город Пермь. Улица Ленина, 64. ОГРН 102-59-400-61-75.

0: Континенталь, Гисловет, Ханкук, Гумха, Лимклонг. Подробности на сайте автопартнер-перми.
1: Ой, рубашка лопнула.
2: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
1: Смогу обновить весь гардероб?
2: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
3: А костюмы?
2: И костюмы, конечно, есть.
1: Погнали!
3: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: 9.10. Время Пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Дорожная информация. На данный момент загруженность дорог в Перми оценится в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карт на Локомотивной. Медленно машины едут от Фридрих Энгельса до площади Гайдара. Время проезда 8 минут здесь. На Крымском бульваре Гагарина от Лебедева до Макаренко. 7 минут будете ехать. На Мостовой тоже 7. От Ленинградской до площади Восстания.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На улице плюс 3 градуса, друзья. У природы нет плохой погоды. Ну, может и нет. А может и есть. Ладно. В общем, не об этом сейчас, а о невероятном вопросе. Он продолжается. И, по сути, в самом разгаре. Присоединяйтесь. 257-0107. Это наш номер телефона. Звучит он так. Эта манера может сэкономить до 2 дней в год. Правда, может и оставить без положительных эмоций. О каком действии идет речь? 257-0107 – наш номер телефона. Здравствуйте, ваш вариант.
1: Здравствуйте. Планирование времени, может быть?
0: Планирование времени?
1: Ой, не времени, а планирование...
0: Дел.
1: Дел,
0: вы
1: да.
0: Виду. Сэкономить до 2 дней в год. Ну, то есть, действительно, ты там будешь делать все как надо... В общем, и сэкономишь. Хорошее предположение, но не про планирование дел идет речь.
1: Ну, может быть, бытовых каких-то дел.
0: Угу. Манера может сэкономить до 2 дней в год. А как-то с бытовыми делами?
1: Не знаю.
0: Ну, тут есть логическое объяснение. Не просто так.
1: Ну, как же это объяснить-то?
0: Ладно, не буду вас мучить. Дело не связано с какими-то бытовыми делами, да.
1: Угу. Ну ладно, хорошо, тогда подумаем.
0: Спасибо за предположение. Сложно сегодня, очевидно, просто. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Доброе утро, мой вариант — пить растворимый кофе вместо натурального.
0: Угу. Так, и с чем связана экономия до 2 дней в год?
2: Ну, растворимый-то что, засыпал 2 ложки, залил кипятком и все. А когда натуральный, надо там смолоть, надо кубики сварить, стоять. Если кофе в машине, то ее надо там чистить. Это я терпеть не могу, это действие.
0: Слушайте,
2: периодически.
0: Точно. Классный ответ. Но, к сожалению, не про это речь.
2: Окей, хорошо, ладно.
0: Да, спасибо. Прекрасно, спасибо. Здравствуйте, ваш вариант.
1: Здравствуйте. Я думаю, может быть, это манера или привычка оставлять на потом. Сделаю потом.
0: Понятно. Вот такая прокрастинация называется. Откладывать все, значит, но нет.
1: Нет.
0: Да.
1: Больше нельзя, да?
0: Почему нет? Сегодня, кстати, нет таких каких-то условий.
1: Может быть, наоборот, задерживаться на работе, пытаешься освободить время для отгула, например, но потом так тяжело, эмоций никаких.
0: Да, интересно. Но это не связано с работой. Не связано.
1: Понятно. Спасибо.
0: Да. Спасибо вам за звонок. 257-0107 – наш номер телефона. Эта манера может сэкономить до 2 дней в год. Правда, может и оставить без положительных эмоций. О каком действии идет речь? 257-0107 – наш номер телефона. Еще раз.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Веном, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, у вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи, любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями или колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы, существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
3: Радио Альфа.

0: Всю неделю практически с первого раза были правильные ответы. Сегодня чуть сложнее невероятный вопрос. Хотя кто-то скажет, мне все понятно. Да. Ну что ж, если понятно, то звоните. 257-0107 – это наш номер телефона. А выясняем следующее. Эта манера может сэкономить до 2 дней в год. Правда, может и оставить без положительных эмоций. О каком действии речь? По-моему, классный ответ был про кофе, но, к сожалению, это не то. Имеется в виду растворимый и тот, который нужно сделать практически самому. Ладно, хоть не вырастить и не зажарить. Вот. Но действие, которое мы делаем, чтобы смолоть кофе, там, приготовить, оно действительно отнимает время. Это не то, не про кофе речь, про что-то другое, про какое-то другое действие, про какую-то манеру. Вот два ключевых, мне кажется, слова здесь.
1: Доброе утро. Может быть, это пунктуальность?
0: Пунктуальность. Сэкономить до 2 дней в год. Так, хорошо, вы близки, но не совсем, скажем так. Немножко не про то речь.
1: Хорошо, понял.
0: Да, спасибо. Отлично, вот уже, так сказать, подбираемся потихонечку. Доброе утро, ваш вариант.
2: Доброе утро. Возможно, пропускать кого-то в очереди, но тут не сэкономишь 2 дня, это точно. Наоборот, больше времени потратишь.
0: Вот вы сами себя, да, опровергаете, можно сказать.
2: Ну, не было других вариантов ответа, позвонить хотелось.
0: Ну, хотя бы так, да, прекрасно, отлично, но это не то.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Давайте еще раз вопрос. Это манера. Манера может сэкономить до 2 дней в год, но может при этом оставить без положительных эмоций. Вот такая привычка. О каком действии речь? 257-0107, наш номер телефона.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Кофеин и здоровье сердечно-сосудистой системы. Что говорит наука? Так называется серьезная статья в серьезном медицинском журнале JAMA. Это обобщение данных крупнейших исследований. И главный вывод звучит так. Умеренное потребление, примерно 3-5 чашек кофе в день, безопасно для большинства взрослых и связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть некоторые оговорки. Во-первых, имеет значение способ приготовления. Френч-пресс и кофе по-турецки содержат вещества, повышающие холестерин. Лучше для сосудов – бумажный фильтр. Имеет значение и время. Ученые советуют выпивать свою норму до полудня. Тогда кофе успевает полностью усвоиться и не портит ночной сон. Ну и, конечно, генетика. Мы все расщепляем кофеин с разной скоростью. Поэтому сообщения о возможной пользе кофе не могут быть рекомендацией начинать или увеличивать потребление кофеина.
3: Радио Альфа.
0: Продолжается невероятный вопрос. Еще пока правильный вариант ответа не прозвучал. Через 5 минут я еще раз его озвучу.
3: Реклама. Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибастра, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297. 2700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
5: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
11: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
12: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
13: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
15: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
15: Радио «Альфа».

0: 9 часов 29 минут. Вы слушаете «Радио Альф». Продолжается невероятный вопрос. И сегодня он звучит так. Эта манера может сэкономить до 2 дней в год. Правда, может и оставить без положительных эмоций. О каком же действии идет речь?
1: Доброе утро. Возможно, перед выходом на работу смотреть погоду в интернете и в окно.
0: Так.
1: Чтобы не переодеваться потом.
0: В этом плане, поэтому сэкономить. Так, опять невероятный ответ, но он настолько невероятен, что он не точен.
1: Понял, спасибо. Да,
0: спасибо вам за звонок.
2: Добрый день. Мой вариант приходить на работу за 10 минут.
0: О, может сэкономить до 2 дней в год почему-то.
2: Ну, потому что в течение года, соответственно, эти 10 минут могут вылиться в 2 дня.
0: Может и... Вы, кстати, вторую часть почему-то вообще не... Правда может и оставить без положительных эмоций. Вот почему?
2: Ну, потому что, скорее всего, руководство это не замечает.
0: Ага, вот как. Так, хорошо. Ну и ладно, не замечает. Главное, чтобы вам все нравилось. Так, но это не то, это не связано с тем. Не с тем, чтобы приходить пораньше на работу. Так, хорошо. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Да, ваш вариант.
3: Вы знаете, нужно задумываться о своих действиях и поступках. И это сэкономит время. А, как говорится, дурная голова ногам покоя не дает.
0: Да, еще кое-чему. Так, хорошо. Прекрасное предположение философское. Но тут все бы гораздо проще, на самом деле. Но не про это речь.
3: Хорошо, я подумаю.
0: Спасибо.
4: Алло, здравствуйте. Да. Алиса, стоп. Я думаю, что это здороваться, прощаться, то есть вот это вот. Ну, допустим, если говоришь привет, до свидания, а может разговор завязаться, это время какое-то. Лучше пробежать, не поздороваться и сэкономить. Ну, опять эмоций нет.
0: Это хорошо, но вот это даже связано немного, но немножко не точно, я бы сказал.
4: Немножко.
0: Да,
4: не
0: да.
4: А манера, может быть, манера быть общительным, коммуникательным?
0: Тоже не то, но это не вот то. Из той оперы, да. Из той.
4: Ну, ладно.
0: Спасибо за звонок. Хорошо, дам небольшую подсказку. Связано с вечеринками, встречами с друзьями и прочим общением. Вот только что вот наша слушница как раз-таки про общение говорила. То есть манера может сэкономить до 2 дней в год, правда, может и оставить без положительных эмоций. О каком действии речь? Связано с вечеринками, встречами с друзьями и прочим общением. 257-0107 наш номер телефона.
5: Здравствуйте. Режим «ракетной опасности» снят в Прикамье. Об этом сообщают в Минтербезе. С 5 октября в Перми стартует обновление трамвайных путей в Разгуляе. Часть маршрутов на это время приостановят, а для пассажиров пустят компенсационные автобусы. В Пермском театре завершился конкурс на должность художественного руководителя. Вместо уволенного Бориса Мильграма худрука не выбрали. Должность